Планета FM в ритме города О. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.
1: Самая любимая музыка льется песней сдалека, сдалека.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Планета FM. Когда хочется подпевать.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

звучит Оренбург. Планета ФМ. Так звучит Оренбург. Сильная.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Роспотребнадзор по Оренбургской области с начала года изъял 54 партии некачественной опасной пищевой продукции общим весом 29,5 тонн. Наибольшее количество нарушений специалисты выявляли в категориях плодово-овощная продукция, молоко, рыба, кондитерские изделия. В числе основных нарушений – несоблюдение сроков годности, условий хранения, отсутствие документов на безопасность, несоответствие нормам по качеству. Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза. В рамках программы по развитию экспорта до 2030 года ключевой партнер Оренбургской области – Беларусь. По итогам прошлого года более 10% внешнеторгового оборота составили белорусские товары. Перспективные направления – поставка элитных семян, племенного скота и создание совместных производств. Участник СВО стал фельдшером ФАПа в селе Кубанка Переволоцкого района. Степан Нестеров закончил областной медицинский колледж. Ранее работал в Медногорской городской больнице. Он участник программы «Земский фельдшер» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», опыт который оренбуржец получил в полевых условиях, в госпиталях, теперь будет применять, оказывая помощь сельским жителям. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.
2: Ты в ритме танца. Тебе некуда деваться.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! На календаре пятница, 29 мая, а значит, впереди завершение недели и предвкушение выходных. С вами Анастасия Десятых, и сейчас посмотрим, какие сюрпризы приготовили звезды на этот день. Овны. Неделя подходит к завершению, и важно довести начатые дела до конца. Вечер принесет приятное чувство удовлетворения и возможность расслабиться. Тельцы. День благоприятен для отдыха, общения и приятных встреч. Возможен неожиданный подарок или хорошая новость от близких. Близнецы. Удача будет сопутствовать вам в переговорах и новых контактах. Ваши слова произведут сильное впечатление на окружающих. Раки. Вам захочется больше уюта и спокойствия. Хорошее время для семейных дел и восстановления эмоционального равновесия. Львы. Пятница принесет яркие эмоции и внимание со стороны окружающих. Отличный день для встреч, праздников и творческой активности. Девы. Возможны полезные новости, связанные с работой или финансами. Вечером стоит позволить себе полноценный отдых после насыщенной недели. Весы. День благоприятен для романтических свиданий и дружеского общения. Ваше обаяние поможет легко находить общий язык с людьми. Скорпионы. Не принимайте серьезных решений под влиянием эмоций. Лучше завершить старые дела и спокойно подготовиться к выходным. Стрельцы. Появится ощущение свободы и желание строить новые планы. Хороший момент для вдохновения, путешествий и общения. Козероги. Подведите итоги недели и оцените свои достижения. Ваш труд начнет приносить заметные результаты уже совсем скоро. Водолей. Неожиданный разговор или новость могут изменить ваше настроение и планы. День подойдет для общения, творчества и поиска новых идей. Рыбы. Завершение недели принесет внутреннее спокойствие и ясность мыслей. Хорошее время для отдыха, медитации и восстановления энергии. Пусть эта пятница подарит вам легкость, удачу и отличное настроение перед выходными. С вами была Анастасия Десятых. Хорошего дня и прекрасных выходных.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умните.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
13: Подробности в организации условий вместе пятый розыгрыш на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
14: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
15: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
16: Ташлинский.
17: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
18: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
19: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
20: Я говорю тебе про любовь.
19: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
20: Потому что я надеялся, а не был уверен.
19: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
21: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: качественной опасной пищевой продукции общим весом 29,5 тонн. Наибольшее количество нарушений специалисты выявляли в категориях плодово-овощная продукция, молоко, рыба, кондитерские изделия. В числе основных нарушений – несоблюдение сроков годности, условий хранения, отсутствие документов на безопасность, несоответствие нормам по качеству. Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза. В рамках программы по развитию экспорта до 2030 года ключевой партнер Оренбургской области, Беларусь. По итогам прошлого года более 10% внешнеторгового оборота составили белорусские товары. Перспективные направления – поставка элитных семян, племенного скота и создание совместных производств. Участник СВО стал фельдшером ФАПа в селе Кубанка Переволоцкого района. Степан Нестеров закончил областной медицинский колледж. Ранее работал в Медногорской городской больнице. Он участник программы «Земский фельдшер» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Опыт, который оренбуржец получил в полевых условиях, в госпиталях, теперь будет применять, оказывая помощь сельским жителям. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут до центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 18. В Орске пасмурная погода, дождь и также до плюс 18 градусов. Повсеместно юго-западный ветер порывами до 11 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пора менять масло в автомате или вариаторе? В СТО «Автобомба» на улице Терешковой, 271, корпус 1. Замена масла в АКПП и вариатор всего 100 рублей. И с гарантией. Телефон 962-105.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-6. Отдела продаж 323-6. 86.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
5: До мечты, как до Китая, с Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в «Автопрестиж». Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
6: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
3: Как в мечте. Априори.
2: Запомни, Миори.
4: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
5: ИП-02МР, ОГН-324-565-8839-72.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Открой сезон шашлыков вместе с Майком. Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски – сервис отличный, а ценник тут низкий.
10: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
11: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
12: Поработали.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! На календаре пятница, 29 мая, а значит, впереди завершение недели и предвкушение выходных. С вами Анастасия Десятых, и сейчас посмотрим, какие сюрпризы приготовили звезды на этот день. Овны. Неделя подходит к завершению, и важно довести начатые дела до конца. Вечер принесет приятное чувство удовлетворения и возможность расслабиться. Тельцы. День благоприятен для отдыха, общения и приятных встреч. Возможен неожиданный подарок или хорошая новость от близких. Близнецы. Удача будет сопутствовать вам в переговорах и новых контактах. Ваши слова произведут сильное впечатление на окружающих. Раки. Вам захочется больше уюта и спокойствия. Хорошее время для семейных дел и восстановления эмоционального равновесия. Львы. Пятница принесет яркие эмоции и внимание со стороны окружающих. Отличный день для встреч, праздников и творческой активности. Девы. Возможны полезные новости, связанные с работой или финансами. Вечером стоит позволить себе полноценный отдых после насыщенной недели. Весы. День благоприятен для романтических свиданий и дружеского общения. Ваше обаяние поможет легко находить общий язык с людьми. Скорпионы. Не принимайте серьезных решений под влиянием эмоций. Лучше завершить старые дела и спокойно подготовиться к выходным. Стрельцы. Появится ощущение свободы и желание строить новые планы. Хороший момент для вдохновения, путешествий и общения. Козероги. Подведите итоги недели и оцените свои достижения. Ваш труд начнет приносить заметные результаты уже совсем скоро. Водолей. Неожиданный разговор или новость могут изменить ваше настроение и планы. День подойдет для общения, творчества и поиска новых идей. Рыбы. Завершение недели принесет внутреннее спокойствие и ясность мыслей. Хорошее время для отдыха, медитации и восстановления энергии. Пусть эта пятница подарит вам легкость, удачу и отличное настроение перед выходными. С вами была Анастасия Десятых. Хорошего дня и прекрасных выходных.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM.
1: Drive your problems from here.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
10: Подробности в организаторе условиях вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня. Этого года. 0+.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
12: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
13: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Прокуроры Оренбуржья и омбудсмен по защите прав предпринимателей провели прием граждан к Игорю Крушинскому и Виктору Коршунову. Обратились 13 предпринимателей. Они выразили несогласие с действиями контролирующих органов и просили помочь с присоединением объектов к инфраструктуре. Также были разъяснены меры поддержки участников СВО для бизнеса. Все обращения взяты на контроль надзорным ведомством. Сегодня в музейно-выставочном комплексе «Салют Победы» своих зрителей встречает проект «Лето в парке», в рамках которого состоится областной фестиваль детского народного творчества «Краски радуги». Концертная программа посвящена Дню защиты детей. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация – 5 минут до центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 18. В Орске пасмурная погода, дождь и также до плюс 18 градусов. Повсеместно юго-западный ветер порывами до 11 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пришло время пройти ТО на новом китайце. Приезжайте в «Автобомба». Оригинальное китайское масло «Лопаль» в наличии, а также фильтры, свечи, жидкости, колодки. Все для ТО. Гарантия качества. Честная цена. Проходите ТО с маслом «Лопаль» в сети СТО «Автобомба». Запись по телефону 45-00-44.
2: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45-15-15. «Лапарет» – идея на поверхности.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
5: Станет

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
9: Подробности в организаторе в условиях мести пятый розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня. Это года 0+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
5: Я говорю тебе про любовь.
4: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
5: Потому что я надеялся, а не был уверен.
4: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! На календаре пятница, 29 мая, а значит, впереди завершение недели и предвкушение выходных. С вами Анастасия Десятых, и сейчас посмотрим, какие сюрпризы приготовили звезды на этот день. Овны. Неделя подходит к завершению, и важно довести начатые дела до конца. Вечер принесет приятное чувство удовлетворения и возможность расслабиться. Тельцы. День благоприятен для отдыха, общения и приятных встреч. Возможен неожиданный подарок или хорошая новость от близких. Близнецы. Удача будет сопутствовать вам в переговорах и новых контактах. Ваши слова произведут сильное впечатление на окружающих. Раки. Вам захочется больше уюта и спокойствия. Хорошее время для семейных дел и восстановления эмоционального равновесия. Львы. Пятница принесет яркие эмоции и внимание со стороны окружающих. Отличный день для встреч, праздников и творческой активности. Девы. Возможны полезные новости, связанные с работой или финансами. Вечером стоит позволить себе полноценный отдых после насыщенной недели. Весы. День благоприятен для романтических свиданий и дружеского общения. Ваше обаяние поможет легко находить общий язык с людьми. Скорпионы. Не принимайте серьезных решений под влиянием эмоций. Лучше завершить старые дела и спокойно подготовиться к выходным. Стрельцы. Появится ощущение свободы и желание строить новые планы. Хороший момент для вдохновения, путешествий и общения. Козероги. Подведите итоги недели и оцените свои достижения. Ваш труд начнет приносить заметные результаты уже совсем скоро. Водолей. Неожиданный разговор или новость могут изменить ваше настроение и планы. День подойдет для общения, творчества и поиска новых идей. Рыбы. Завершение недели принесет внутреннее спокойствие и ясность мыслей. Хорошее время для отдыха, медитации и восстановления энергии. Пусть эта пятница подарит вам легкость, удачу и отличное настроение перед выходными. С вами была Анастасия Десятых. Хорошего дня и прекрасных выходных.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
8: Как мечте. Априори.
7: Запомни, Миори.
9: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
10: ИП 072 МР ОГН 324 565 8839 72.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 10.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Их запустят в работу уже в 2027 году, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» один из них будет создан на базе нефтегазоразведочного техникума в Оренбурге. Займет 2 корпуса, в которых организуют 11 зон по видам деятельности. Изменится материально-техническая база Бузулукского строительного колледжа. Здесь также создадут 11 зон по видам работ, где будут готовить специалистов по 15.

дороги и провели конкурсы. Педагог дополнительного образования детской железной дороги Антон Леонов отметил, что поездка стала маленьким приключением, расширяющим кругозор. В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Отмечается, что экзамен следует сделать вариативным. Каждый ученик сможет сдавать любимый вид спорта. Альтернативой может стать сдача нормативов ГТО. Но главное, чтобы спорт в школе не оставался простой формальностью. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 18. В Орске пасмурная погода, дождь и также до плюс 18 градусов. Повсеместно юго-западный ветер порывами до 11 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Купи Ташлинский.
4: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: Ташлинский.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
11: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
12: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в Автопрестиж.
2: Автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 90-40-01. Нежинское шоссе, дом 7.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемых цен на билет и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар», не оферта.
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
7: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
8: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
9: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
10: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
11: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
13: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Delta Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
14: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
15: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
16: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Сразу три фирмы в Оренбургском районе уличили в коррупции, как сообщили в прокуратуре. Представители трех коммерческих организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на территории предприятия, передали инженеру строительного контроля более 1,5 миллиона рублей с целью беспрепятственной приемки работ. Все фирмы привлечены к административной ответственности. Сумма назначенных штрафов составила 1,5 миллиона рублей. Кроме того, конфискованы денежные средства, незаконно переданные должностному лицу. 1077 оренбуржцев обратились в медицинские организации с укусами клещей с начала сезона. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее число пострадавших в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Пенсии в июне перечислят досрочно из-за Дня России. Как уточнил депутат Госдумы Алексей Гавырин, перенос выплат осуществляется автоматически и не требует заявлений в социальный фонд. Так, тем, у кого привычная дата приходит

0: и с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. ОСЗ Оренбургстрой. Проектная документация на сайте нашдом.рф. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 18. В Орске пасмурная погода, дождь и также до плюс 18 градусов. Повсеместно юго-западный ветер порывами до 11 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотора.

0: мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
1: Бренд Фуллер.
2: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
3: До мечты, как до Китая, с Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7. Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С TNT 7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. TNT 7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель TNT. TNT 7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый TENET T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой TENET. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на TENET. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
8: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
9: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ.
1: Автодебаты на Планете ФМ.
2: Ну что, друзья, самое время говорить о безопасности. Ведем автодебаты. Я Евгения Ланская, мой соведущий Александр Курусин и всегда желанный гость нашей студии, настоящий эксперт в области дорожного движения, начальник управления Госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Раилович Рафиков. Коллеги, доброго дня.
3: Всем
4: день добрый.
2: Итак, тема, наверное, самая актуальная на сегодня, не ошибусь, наступили летние каникулы, все мы с вами так или иначе родители, дети у нас радуются, мы больше тревожимся, поэтому сегодня говорим о детской безопасности на дорогах в летний период, если никто не против.
3: Да, давайте на эту тему поговорим, все-таки ответственность за жизнь и здоровье детей, она лежит на нас, на взрослых, и безопасность детей, она всегда превыше всего, естественно, любим своих детей. Холим, лелеем, но и тем не менее не всегда правильно научиваем, простите за такое нерусское слово. Ведь детей нужно прежде всего учить себя, не просто вести, да, не просто воспитывать, но и поведение в том числе на дороге. Раим Раилович, вот когда нужно начинать обучать правилам дорожного движения?
4: Есть такое мнение, наверное, надо начинать, как ребенок начал ходить, так его сразу же прививать надо к безопасному не только передвижению его, но и пониманию того, что происходит вокруг.
2: Выход из спальни, помеха справа.
4: Да, даже как бы это не было банальным, может быть, даже с этого.
3: Научиться передвигаться по квартире без аварийного.
4: Да, на начальном этапе, но, смех смехом, но тем не менее, даже маленькие дети, которые еще не дошли до определенных курсов, в школе,

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов, и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38-37-68-37-60.
2: Подробные условия. Уточнение у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
1: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
6: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Диповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
13: Команда показывает удивительную прыть.

0: Буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С TNT 7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. TNT 7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель TNT. TNT 7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Во

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
6: Подробности об организаторе условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня.
7: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
8: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
9: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
10: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
11: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Найдено тело утонувшего в Бугруслане школьника. Сегодня утром водолазы аварийно-спасательной службы Оренбургской области нашли и извлекли тело из воды. Напомним, поисковые работы на реке Большой Кинель спасателей и водолазы вели с 25 мая. Тогда поступило сообщение о предположительно утонувшем ребенке. Вместе со спасателями работали волонтеры аквакорпуса Оренспаса. Россиянам предлагают сфотографировать надгробия бойцов, погибших на СВО, за вознаграждение. МВД предупреждает, за этим могут стоять украинские спецслужбы. Цель – получить личные данные погибших для манипуляций с родственниками, что может привести к их вовлечению в преступные действия. За участие в подобных съемках предусмотрена уголовная ответственность по статье «Государственная измена». Отправиться в места лишения свободы по ней гражданин Российской Федерации может на срок от 12 лет, а иностранцам грозит наказание по статье «Шпионаж». В Оренбургской областной больнице имени Воинова начали использовать радиочастотную абляцию для лечения нарушений сердечного ритма. Уже проведено 23 операции. Метод малоинвазивный и малотравматичный, с эффективностью до 98%. Он позволяет изолировать или уничтожить аритмогенный очаг. Операции проводятся под местной анестезией через прокол. В правительстве области отметили, что сотрудничество с исследовательским центром имени Вишневского позволяет проводить абляцию без отправки пациентов в федеральные центры. Отбор пациентов проходит на базе кардиодиспансера. В Оренбурге проходит второй всероссийский аграрный диктант. Мероприятие одновременно проводится во всех регионах России. Участие в диктанте – это возможность узнать больше о родном крае, современных технологиях в сельском хозяйстве и проверить свою эрудицию, говорят организаторы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в Автопрестиж.
2: Автомобили BLG от 1 699 990 рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 904001. Нижинское шоссе, дом 7.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой к цене автомобиля и выгоды по программе «Трейдинг». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар», не «Оферта».
5: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
6: Я говорю тебе про любовь.
5: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
5: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: С вами Рафа.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller. Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухни Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!

0: Звони 607-003.
1: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
2: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбургская область готова к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации, заявил министр образования региона Алексей Пахомов. Все пункты проведения экзаменов оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи. Привлечены общественные наблюдатели, в том числе представители родительской общественности. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и около 6 500 11-классников Оренбуржья. Процедура сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Напомним, выпускники смогут пересдать один предмет для улучшения результата 8 или 9 июля. Предыдущий результат при этом аннулируется. Нынешняя правовая модель в сфере здравоохранения нуждается в серьезных изменениях. Позицию Российской партии пенсионеров за социальную справедливость озвучил руководитель партийной фракции в ЗАГС Собрании области Григорий Иночкин. По его словам, неумышленные действия врача не должны автоматически попадать в сферу уголовного преследования, иначе это приводит к страху принятия решений. Такие случаи должны рассматриваться в рамках профессионального сообщества и страховых механизмов, отмечает Иночкин. Декриминализацию неумышленных действий врачей, усиление профессионального саморегулирования депутат назвал условиями для сохранения медицинских кадров. Оренбургские музыканты выступят на московском джазовом фестивале Игоря Бутмана. В этом году более 2000 музыкантов со всей России соревновались за право участия в главном джазовом фестивале страны. В число лидеров вошли Оренбургский оркестр духовой и джазовой музыки, художественный руководитель, заслуженный артист России Виктор Хрипун, а также джазовый коллектив «Даль». С 9 по 13 июня лучшие молодежные коллективы выступят на сценах московского джазового фестиваля. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: FM. Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов, и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM 87.9 FM. Просто танцуй. Планета FM

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
7: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Диповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
8: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
9: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller. Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
3: Подробности в организаторе условиях вместе. Бренд розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля. 2 июня этого года. 0+.
9: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
10: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное.
11: Ташлинский.
12: До мечты как до Китая. С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
13: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
14: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
15: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
16: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
17: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза. В рамках программы по развитию экспорта до 2030 года ключевой партнер Оренбургской области – Республика Беларусь. По итогам 2025 года более 10% внешнеторгового оборота приходится именно на эту страну. Между Оренбургской областью и Республикой Беларусь действует комплекс соглашений о торгово-экономическом, промышленном, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Партнерские отношения выстроены как на уровне правительств, так и с отдельными регионами Беларуси – Минской, Брестской, Гомельской, Могилевской и Витебской областями. В Оренбургской областной больнице имени Воинова начали использовать радиочастотную абляцию для лечения нарушений сердечного ритма. Уже проведено 23 операции, метод малоинвазивный и малотравматичный, с эффективностью до 98%. Он позволяет изолировать либо уничтожить аритмогенный очаг. Операции проводятся под местной анестезией. В правительстве области отметили, что сотрудничество с исследовательским центром имени Вишневского позволяет проводить абляцию без отправки пациентов в федеральные центры. Оренбургские музыканты выступят на московском джазовом фестивале Игоря Бутмана. В этом году более 2000 музыкантов со всей России соревновались за право участия в главном джазовом фестивале страны. В число лидеров вошли Оренбургский оркестр духовой и джазовой музыки, художественный руководитель, заслуженный артист России Виктор Хрипун, а также джазовый коллектив «Даль». С 9 по 13 июня лучшие молодежные коллективы выступят на сценах Московского джазового фестиваля. ОРТ «Макс». Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Кувандыке на 103.1 FM.

0: данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов, и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM.

Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Роллы — это Миори, суши — тоже Миори, каждый кусочек в истории вкусно,
7: как мечте априори.
6: Запомни, Миори.
8: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори — вкусно априори.
9: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

90-е с Планетой FM. С Планетой FM.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46 63 63.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза. В рамках программы по развитию экспорта до 2030 года ключевой партнер Оренбургской области – Республика Беларусь. По итогам 2025 года более 10% внешнеторгового оборота приходится именно на эту страну. Между Оренбургской областью и Республикой Беларусь действует комплекс соглашений о торгово-экономическом, промышленном, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Партнерские отношения выстроены как на уровне правительств, так и с отдельными регионами Беларуси – Минской, Брестской, Гомельской, Могилевской и Витебской областями. В Оренбургской областной больнице имени Воинова начали использовать радиочастотную абляцию для лечения нарушений сердечного ритма. Уже проведено 23 операции, метод малоинвазивный и малотравматичный, с эффективностью до 98%. Он позволяет изолировать либо уничтожить аритмогенный очаг. Операции проводятся под местной анестезией. В правительстве области отметили, что сотрудничество с исследовательским центром имени Вишневского позволяет проводить абляцию без отправки пациентов в федеральные центры. Оренбургские музыканты выступят на московском джазовом фестивале Игоря Бутмана. В этом году более 2000 музыкантов со всей России соревновались за право участия в главном джазовом фестивале страны. В число лидеров вошли Оренбургский оркестр духовой и джазовой музыки, художественный руководитель, заслуженный артист России Виктор Хрипун, а также джазовый коллектив «Даль». С 9 по 13 июня лучшие молодежные коллективы выступят на сценах московского джазового фестиваля. ОРТ «Макс». Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человека.

0: мечте априори. Запомни, Миори. В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Открой сезон шашлыков вместе с Майком. Жидкость для розжига, парафин 1 литр, 155-90. Уголь березовый 3 килограмма, 265-99. Решетка для барбекю 329-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
4: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
5: 18+.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. Автотрейд. Улица Шоссейная, 30. Телефон 53-42-35.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, о лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.
1: Наши люди.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой – поэт и прозаик Дмитрий Иванович Морской, который писал свои стихи на мордовском языке. Дмитрий Малышев, именно так звучит настоящая фамилия поэта, родился в бедной крестьянской семье в селе Сапожкино Бугурусланского района Оренбургской области. Был учеником церковно-приходской школы и очень рано начал работать, чтобы помогать родителям, от которых перенял любовь к устному народному творчеству. В 1916 году, во время Первой мировой войны, Дмитрий пошел добровольцем в армию. Воевал в Прибалтике, в Румынии. В период гражданской войны служил в рабочей крестьянской Красной армии. Тогда же увлекся поэзией. Посещал занятия Бугурусланского городского литературного кружка. Первые стихи поэта напечатаны в сборнике произведений бугурусланских поэтов «Яровой клин» в 1921 году. После демобилизации учился на рабочем факультете Самарского университета и являлся сотрудником местных газет и журналов. Его первый рассказ на мордовском языке «Бедняк Володя» был опубликован в 1923 году. В этом же году Дмитрий переехал в Москву, где поступил в Высший литературно-художественный институт имени Валерия Брюсова. В Москве поэт познакомился с Сергеем Есениным и был активным участником популярного литературного объединения «Никитинские субботники», которое имело собственное издательство. В 1927 году в этом издательстве он выпустил свой первый поэтический сборник, где широко раскрывает тему деревни. Дмитрий Морской был и слушателем сценарных курсов Государственного техникума кинематографии в Москве и даже написал сценарий для первого фильма о Мордовии. С первых дней Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович на фронте. После тяжелого ранения и контузии в 1943 году демобилизован. Последнее десятилетие его жизни было омрачено гонениями по политическим мотивам. Он трижды подвергался аресту, провел в лагерях более 10 лет. После смерти поэта в 1956 году незавершенными остались роман в стихах «Буран» и лирическая повесть в прозе «Наивный пастух», отрывки из которых в разные годы были опубликованы в периодической печати. На родине Дмитрия Морского в селе Сапожкино Бугурусланского района в 1994 году писателю установлен бронзовый бюст. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
0: Гордость Отечества. Наши люди.
1: Наши люди.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Планета FM. Реклама. Май. Поездки, дача, отпуск. Проверьте машину перед дорогой. Заливайте оригинальное немецкое масло Liqui-Moly в сети «Автобомба». Гарантия подлинности. Честные цены. Запись по телефону 450044.
1: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идея на поверхности.
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо!
6: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
7: Подробности в организаторе в слове «Вместе» и «Мегамолл» разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня 2 года. 0+.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-Ин.
4: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
5: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
6: «Ташлинский».
7: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
12: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье. 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Дубки», АОСЗ «Оренбургстрой». 175 поручений от жителей Оренбуржья будут реализованы в этом году в рамках инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для селян запросы. Участвуя в конкурсном отборе, жители решают, что нужно их населенному пункту здесь и сейчас. Таким образом, с начала года обновили дома культуры и центры досуга в поселках Саверовка, Репино, Иреклинском, Нарбулатово, в селах Новониколаевке, Хмелевке Гайского округа, в селе Тамар-Уткуль Солилецкого округа, в селе Мещеряковка Солилецкого округа и в двух селах Чернотрожского сельсовета Саракташского района отремонтировали участки дорог. Программа поддержки местных инициатив действует уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив. Эти проекты — лучший пример неравнодушия жителей к своей малой родине, пишет губернатор Евгений Солнцев. Оренбургская область готова к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации, заявил министр образования региона Алексей Пахомов. Все пункты оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и около 6500 одиннадцатиклассников Оренбуржья. Процедура сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Оренбург готовится к гастрономическому фестивалю «Вкус Оренбуржья» и ярмарке «Мой бизнес сделано в Оренбуржье». В программе более 350 традиционных и современных блюд, более 30 мастер-классов по кулинарии и ремеслам, экскурсии по Оренбургу от проекта «Городские экскурсоводы». Посетители смогут попробовать розовые блины, хусаиновский курник, щавелевый лимонад, антоновский пирог и арбузное мороженое. Жилой комплекс «Дубки» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе 5 минут от центра, детский сад и школа в двух шагах от дома, безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки» — учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Вабдуллина. На 103.1 FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: До мечты как-то Китая? С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
5: Выгода указана для Джили Акабанга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот

0: Елка СМ16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура! Едем в чудо!
0: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
5: Подробности в организации в условиях вместе приятный розыгрыш на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
6: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
3: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
7: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
8: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
9: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Купила к весне колготки? Замени тормозные колодки. В автобомбе замена всего 100 рублей. Телефон для записи 45-00-44.
2: Акция действительно на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный класс на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ты в магазине? Купи ташлинский.
5: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
6: Ташлинский.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
12: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
13: Я говорю тебе про любовь.
12: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
13: Потому что я надеялся, а не был уверен.
12: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
17: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Дубки», АОСЗ «Оренбургстрой». 175 поручений от жителей Оренбуржья будут реализованы в этом году в рамках инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для селян запросы. Участвуя в конкурсном отборе, жители решают, что нужно их населенному пункту здесь и сейчас. Таким образом, с начала года обновили дома культуры и центры досуга в поселках Саверовка, Репино, Иреклинском, Нарбулатово, в селах Новониколаевке, Хмелевке, Гайского округа, в селе Тамар-Уткуль, Солилецкого округа, в селе Мещеряковка, Солилецкого округа и в двух селах Чернотрожского сельсовета Саракташского района отремонтировали участки дорог. Программа поддержки местных инициатив действует уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив. Эти проекты – лучший пример неравнодушия жителей к своей малой родине, пишет губернатор Евгений Солнцев. Оренбургская область готова к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации, заявил министр образования региона Алексей Пахомов. Все пункты оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и около 6,5 тысяч одиннадцатиклассников Оренбуржья. Процедура сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Оренбург готовится к гастрономическому фестивалю «Вкус Оренбуржья» и ярмарке «Мой бизнес сделано в Оренбуржье». В программе более 350 традиционных и современных блюд, более 30 мастер-классов по кулинарии и ремеслам, экскурсии по Оренбургу от проекта «Городские экскурсоводы». Посетители смогут попробовать розовые блины, хусаиновский курник, щавелевый лимонад, антоновский пирог и арбузное мороженое. Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе 5 минут от центра, детский сад и школа в двух шагах от дома, безопасные игровые, спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки» – учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты, аппараты блестящие, пузаты.

0: Сем 16/1. ТК Територія. 18+. Роли – это Міорі. Суши – тоже Міорі. Каждый кусочек в истории вкусно. Как мечте, априори. Запомни, Міорі. В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
4: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пора менять масло в автомате или вариаторе? В СТО «Автобомба» на улице Терешковой, 271, корпус 1. Замена масла в АКПП и вариатор всего 100 рублей. И с гарантией. Телефон 962-105.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С TNT 7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. TNT 7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель TNT. TNT 7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. TNT 7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
9: Подробности об организации условий вместе брать розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
10: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
11: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. «Ташлинский».
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Дубки», АОСЗ «Оренбургстрой». 175 поручений от жителей Оренбуржья будут реализованы в этом году в рамках инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для селян запросы. Участвуя в конкурсном отборе, жители решают, что нужно их населенному пункту здесь и сейчас. Таким образом, с начала года обновили дома культуры и центры досуга в поселках Саверовка, Репино, Иреклинском, Нарбулатово, в селах Новониколаевке, Хмелевке, Гайского округа, в селе Тамар-Уткуль, Солилецкого округа, в селе Мещеряковка, Солилецкого округа и в двух селах Чернотрожского сельсовета Саракташского района отремонтировали участки дорог. Программа поддержки местных инициатив действует уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив. Эти проекты — лучший пример неравнодушия жителей к своей малой родине, пишет губернатор Евгений Солнцев. Оренбургская область готова к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации, заявил министр образования региона Алексей Пахомов. Все пункты оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и около 6500 одиннадцатиклассников Оренбуржья. Процедура сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Оренбург готовится к гастрономическому фестивалю «Вкус Оренбуржья» и ярмарке «Мой бизнес сделано в Оренбуржье». В программе более 350 традиционных и современных блюд, более 30 мастер-классов по кулинарии и ремеслам, экскурсии по Оренбургу от проекта «Городские экскурсоводы». Посетители смогут попробовать розовые блины, хусаиновский курник, щавелевый лимонад, антоновский пирог и арбузное мороженое. Жилой комплекс «Дубки» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе 5 минут от центра, детский сад и школа в двух шагах от дома, безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки» — учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж — улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Бузулуке на 101.8 FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, термометр покажет плюс 19 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 17. В Орске пасмурная погода, также до плюс 17 градусов и дождь, который получит продолжение и в субботу. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87,9.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
3: Я говорю тебе про любовь.
2: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
2: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
3: Yo, Jack.
4: Yeah.
3: I don't think they're ready for this one.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

Планета FM. Круиз вокруг Солнца. Young Money.

Планета FM. Все свои. Around the world.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86. Почему?

Новый борт.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Мы помним все.

Завратися кому-то бремя, тратяться деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Планета FM. Планета FM.

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Да, в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Света FM. Ничего лишнего. Планета FM.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Ничего

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.